0: Бурске лузе сусе юж общецей с ведром забирали. Лицмегу на ролу, або на уку, або ниц. Теке нега йо то было в августе шако.
1: Несу теке бри гансрене шопо, и нахдем как то лето теке буро. Мога лето нису, а моги лето теке су, але несу теке бри пичко вечувата, таке ж, ну йо пен, то йо пен шво. Настава нанка, что свинца шоу вдовой. Пенема на то свинца гледал, а я не ем на то шикну, тен мили, но то так упокане, то так умеш мили, то може, значи не биш тем, шо падаш, каш ниц пири. А то таке майсенс так буро. Або тем веч, те вихаре, каш тесу шли, но пенсену таке грони зачи дни, пен бжо дейшч. Каш тесу так пете полах, пен тем песк, тем бусухи, но пенсен вижу, как тем курс дыми.
2: Каш ты яшко лицки, пши займе, за мухами вапаю, а дождь активны су. Йото за нас буро, яно допоказмо, воне маю таке цуше, аж тен повеч се пшеменил, а тож су вене ищи спешне своје моде с мухами вапионами нафутруали. Јадна друга показка, гаш се за скрсу дуци был на тих уках, а гаш те мроје до теје чауе су хопили песк гри пераш. До густеје чауе аж до 5 сантиметарјов песк гори перали, аби там могли ту мокшоту пшетраш.

0: RBB. Царский програм. Царский програм. Тема.
1: Лишеве знамение разбужения природы, квишение разбужения, то есть за нас, а наше заживение важно. Уже в июне, а июле, всякое жнею, али август, плаще, ако тен жнеуне мясец. Веле, если в следных лишь часетках наланже змениво, то с вененто в лишу науках, пелах, а гумнах, чой, то с жива, а как я-то было нега, то с нам улицу вали бурске маминорице.